0: Спасибо, отвечаю, пока я приехал на сайт, когда я рада у тебя.
1: Спасибо,
0: отвечаю, пока я приехал на сайт, когда я рада у тебя.